В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Ванакова. Данный информационный выпуск был записан 25 августа в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Западная и восточная Япония остаются во власти экстремальной жары. Мощный тайфун приближается к региону Дайто-Дзима в префектуре Окинава. Коалиция желающих обещает усилить противовоздушную оборону Украины. А сейчас обо всем подробнее. Представители японского метеорологического ведомства предупреждают, что во вторник температура воздуха, по всей вероятности, поднимется до 40 градусов по Цельсию в юго-западной части Японии, в том числе в префектуре Кумамото, пострадавшей от мощного землетрясения в конце июля. Жителям рекомендуют принимать меры предосторожности от тепловых ударов. По сообщению Метеорологического управления Японии, система высокого атмосферного давления несет палящий зной восточной и западной частям страны. Дневные максимумы температуры воздуха в 40 градусов ожидаются в городах Кумамото, Хита и Куруме в регионе Кюсю. Предупреждения об угрозе тепловых ударов опубликованы в 41 из 47 префектур страны, от региона Тохоку до региона Кюсю. По словам представителей управления, температура воздуха от восточной до западной Японии, по-видимому, будет оставаться высокой в течение нескольких недель. Управление призывает население пользоваться кондиционерами воздуха, почаще пить воду, пополнять содержание соли в организме и воздерживаться от деятельности на открытом воздухе. Между тем, система низкого давления и один из атмосферных фронтов создают нестабильные условия в префектуре Хоккайдо и регионе Тохоку. Жителям этих территорий, по-видимому, предстоит столкнуться с локальными ливнями вплоть до вечера вторника. Жителям рекомендуется остерегаться схода оползней, затоплений в низинах, подъема уровня воды в реках, ударов молний и порывистого ветра. Тайфун номер 18 приближается к региону Дайто-Дзима на юге Японии. Во вторник и среду в префектуре Окинава и регионе Амами ожидаются сильные ветры, способные вызвать обрушение некоторых домов. По оценкам Метеорологического управления Японии, по состоянию на 7 часов утра вторника этот очень мощный тайфун находился в 30 километрах к востоку, северо-востоку от острова Минами-Дайто-Дзима префектуры Окинава, двигаясь на запад-северо-запад со скоростью 20 км в час. Ожидается, что тайфун продвинется на запад и приблизится к региону главного острова Окинавы и региону Амами префектуры Кагосима во вторник вечером или позже. Ожидается, что в обоих регионах ветер быстро усилится. Максимальная устойчивая скорость ветра, по прогнозам, достигнет 162 км в час в префектуре Окинава и 144 км в час в районе Амами. Порывы ветра могут достигать 216 км в час в обоих регионах. Море также будет неспокойным. Волны могут достигать 11 метров у берегов Окинавы и 10 метров у берегов Амами до конца среды. Согласно прогнозу, за 24 часа до утра среды количество осадков на Окинаве достигнет 170 мм, а на Амаме – 250 мм. Штормовая погода может сохраниться по мере замедления тайфуна. Метеорологи призывают к предельной бдительности в связи с сильными ветрами и высокими волнами, а также предупреждают о возможности оползней, наводнений в низинах и выхода рек из берегов. Соединенные Штаты Америки угрожают Ирану новыми экономическими санкциями. На этот раз министр финансов США Скотт Бессент объявил о широких санкциях против юридических и физических лиц, ведущих бизнес с этой страной. Он уподобил введение данных санкций высадке союзных войск в Нормандии в годы Второй мировой войны только в экономике. С этим объявлением Бессент выступил в Вашингтоне в понедельник. По его словам, Соединенные Штаты называют данные санкции операцией «экономический изгой». Бессент заявил: «Мы запускаем экономическое наступление по всем фронтам, на финансовые связи Ирана по всему миру, по всему земному шару. Наша цель – разорвать все линии экономического жизнеобеспечения, поддерживающие этот тиранический режим, пока Тегеран не останется один». Бессент предупредил, что страны, нарушающие эти санкции, могут быть отрезаны от экономической системы на основе доллара. Он добавил, что президент США Дональд Трамп призвал мировых лидеров обсудить кампанию по изоляции Тегерана,
Бессент отметил, что Министерство финансов объявит дополнительные санкции, в том числе против крупных финансовых учреждений, к концу текущей недели. Руководство Ирана отреагировало на это объявление еще до того, как Бессент начал свое выступление. В воскресенье информационное агентство Тасним процитировало министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, который назвал санкции сценарием из утиль-сырья. Спикер иранского парламента Мохаммад Багир Галибаф в понедельник назвал их бахвальством и добавил, что Соединенные Штаты не в том экономическом положении, чтобы еще более ограничивать свои отношения с другими странами. Группа стран, обсуждающих поддержку Украины, пообещала увеличить военную помощь, уделяя первоочередное внимание укреплению противовоздушной обороны страны. В понедельник, в День независимости Украины, в Киеве состоялась встреча на высшем уровне, организованная коалицией желающих. В мероприятии приняли участие лидеры примерно 30 стран. Премьер-министр Японии Такаити Санае приняла участие в саммите в режиме онлайн. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем подчеркнул необходимость остановить российские запуски ракет. Он также заявил о важности введения санкций, которые перекроют российские военные поставки и оказание поддержки Украине в проведении дальнобойных ракетных операций. Ранее Великобритания объявила о намерении предоставить Украине секретную информацию о крылатой ракете «Скальп» большой дальности, чтобы помочь этой стране нарастить производство этого оружия, разработанного совместно Великобританией и Францией. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость обеспечить наличие в Украине зимнего пакета средств противовоздушной обороны, сославшись на нехватку в стране противоракетных комплексов. Он вновь призвал к поставке ракет для зенитных ракетных комплексов «Патриот», заявив, что Украине необходимо как минимум 300 единиц. В совместном заявлении, опубликованном после встречи, говорится, что участники выразили решимость увеличить военную поддержку Украине и укрепить сотрудничество с ее оборонной промышленностью. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков резко отреагировал на действия Великобритании. Он заявил, что Лондон регулярно подливает масло в огонь. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тосимицу заявил, что тот факт, что японские судьи возглавляют два крупных международных суда, отражает усилия страны по укреплению международных судебных институтов. В понедельник в Токио Мотеги выступил с видеообращением на открытии 4-го токийского семинара по международному праву. Министерство иностранных дел организует это мероприятие с целью предоставления государственным служащим из стран Азии и Африки необходимой подготовки в области международного права. Мотеги заявил: «Созданный нами международный порядок сталкивается с множеством вызовов, так как мы живем в критически важную эпоху, которая определит, сможет ли международное сообщество в целом защитить свободный и открытый международный порядок, основанный на верховенстве закона». Он также заявил: «Япония придает большое значение роли международных судебных институтов в мирном урегулировании споров и поддержании правопорядка и активно участвует в укреплении этих институтов». На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 26-й урок, на котором мы расскажем, как поделиться несколькими впечатлениями.

0: впечатлениями. А еще мы поговорим о ханами, традиции любования цветущей сакурой.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там, которая живет в общежитии «Дом Харусан». Там и ее друзья Мия и Кайто, взяв с собой робота Харусан, отправились в парк на оханами. Оханами – это весенняя традиция любования прекрасной цветущей сакурой. Люди гуляют по паркам и устраивают пикники под деревьями. Там ее друзья положили на землю подстилку и устроились под сакурой.
0: Послушайте диалог 26-го урока.
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。
0: А теперь разберем фразы по порядку.
1: Кайто выкладывает обед в коробочке в центр и
2: говорит.
0: Здесь обед в коробочке. Я сам приготовил. Угощайтесь.
1: Мия впечатлена красивым видом еды и говорит.
0: Как красиво!
1: На Там это тоже произвело впечатление.
0: Выглядит потрясающе. Давайте есть.
1: Там пробует японский омлет.
0: Этот японский омлет сладкий и очень вкусный.
1: Мия говорит.
0: Кайто, ты правда отличный повар.
1: Кайто отвечает.
0: Когда-нибудь я хочу стать шеф-поваром.
1: Мия кивает и добавляет.
2: Ине.
0: Звучит хорошо.
1: Кажется, у Кайто настоящий талант в кулинарии.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: О бенто дайо.
3: 僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот японский омлет сладкий и очень вкусный. Запомните структуру этой фразы, и вы сможете делиться своими впечатлениями в более сложной форме. Давайте разберем значение фразы. Коно тамагояки означает «этот японский омлет». Тамагояки – японский омлет – типичное блюдо для упакованного в коробочку обеда. Яйца смешиваются с бульоном и сахаром, затем они жарятся тонкими слоями и заворачиваются рулетом. Исходная форма слова «амакуте» – это и прилагательное «амай», которое означает «сладкий». «Ойсий» – это «вкусный». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как соединить в предложении два прилагательных. В случае с «и» прилагательными – замените окончание «и» на «куте». В сегодняшней фразе, когда «амай» соединяется с «ойси», «амай» превращается в «амакуте», за которым следует «ойси». Все вместе получается «амакуте ойси».
1: Послушайте и повторите вслух.
4: «Амакуте ойси десу». «Коно тамаго яки, амакуте ойси десу».
1: А теперь послушайте, как собеседники обмениваются впечатлениями о парке.
5: Уэно-коэн,どうでしたか?
6: Хирокуте-кирэйで,とても良かったです.
0: Давайте разберем эти фразы.
5: Уэно-коэн,どうでしたか?
1: Как тебе парк Уэно?
0: Уэно-коэн – это парк Уэно, большой парк в Токио. Доу-де-ш-та-ка – это понравился ли? Вопрос, который используется, чтобы узнать о впечатлениях в прошлом.
6: Хирокуте-кирэйで,とても良かったです.
1: Большой и красивый, очень приятный.
0: Хирокуте это прилагательное «хирой», которое означает «просторный», в форме, которая позволяет соединить это слово с другим прилагательным. «Кирейде» — это «на» прилагательное «кирейна», красивый, в форме присоединения к следующему прилагательному. Чтобы соединить два «на» прилагательных, замените окончание «на» на «де». «Тотэмо ёкатта дес» означает «очень приятный».
1: Послушайте и повторите вслух.
4: Хирокуте. Хирокуте киреиде. Хирокуте киреиде. Тотэмо ёкатта дес.
0: Давайте попрактикуемся с другими прилагательными. Предположим, вам подарили сувенир с изображениями кошек. Попробуйте сказать «маленький и милый», правда? «Маленький» — это...
4: «Чисай». «Чисай».
0: А «милый»?
4: «Каваии». «Каваии».
0: В конце предложения добавьте частицу «не», обозначающую, что вы ждете согласия. Попробуйте.
3: «Чисакуте каваии десу не». «Чисакуте каваии десу не».
0: А теперь у вас спрашивают мнение о японских поездах. Попробуйте сказать «пунктуальные» и «удобные». «Пунктуальные» — это...
4: «Сэйкакуна». «Сэйкакуна».
0: А «удобные»?
4: «Бенрина». «Бенрина».
0: Попробуйте.
5: «Сэйкакуде бенри десу не». «Сэйкакуде бенри десу не».
0: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит Кайто. Он произнес ее, открывая коробочку с ланчем. Запомните ее.
2: Дозо.
0: Дозо в данном случае означает «пожалуйста, угощайтесь». Вообще это слово используется в разных ситуациях, когда вы предлагаете кому-то еду или разрешаете что-то сделать. Также можно использовать эту фразу, когда вы что-то вручаете человеку.
1: Послушайте и повторите.
4: Дозо.
0: Давайте послушаем диалог еще раз. Уделите особое внимание тому, как там делятся впечатлениями.
2: Обенто да йо. Боку га цукуттан да. Дозо.
6: Кире. Сугой. Итадакимас. Коно тамаго яки амакуте оиши дес.
7: Кайто ва хонто ни риори га джозу да не.
2: Боку шефу ни наритай нда.
7: Ии не.
1: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о традиции любования цветущей сакурой – оханами.
0: Настя, я уверен, что вы уже ходили на оханами.
1: Конечно, и не раз. Например, в токийский парк Йойоги.
0: Прекрасно. Сакура в Японии начинает цвести примерно в марте и заканчивает в мае. Первые цветки появляются на юге, а затем постепенно раскрываются в более северных регионах. В Токио самое лучшее время для любования сакурой обычно в конце марта, начале апреля. Жители по всей стране следят за прогнозами, когда же начнется цветение сакуры в их регионе. Многие планируют свои оханами, исходя из этих прогнозов.
1: А куда чаще всего отправляются на оханами?
0: Обычно в ближайшие парки, аллеи, вдоль которых высажены деревья сакуры. Также популярны другие площадки, известные прекрасными деревьями. Настоящие энтузиасты занимают лучшие места с рассветом. Среди наиболее популярных мест в Токио – парк Уэно и национальный парк Синдзюку-Гёэн. Также привлекают людей деревья вдоль рек Сумида и Мегуру. Отдельное удовольствие – полюбоваться сакурой вечером, когда деревья подсвечиваются фонариками. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке там отправится в популярный ресторан с лапшой рамен. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Ванакова. Данный информационный выпуск был записан 25 августа в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Западная и восточная Япония остаются во власти экстремальной жары. Мощный тайфун приближается к региону Дайтодзима в префектуре Окинава. Коалиция желающих обещает усилить противовоздушную оборону Украины. А сейчас обо всем подробнее. Представители японского метеорологического ведомства предупреждают, что во вторник температура воздуха, по всей вероятности, поднимется до 40 градусов по Цельсию в юго-западной части Японии, в том числе в префектуре Кумамото, пострадавшей от мощного землетрясения в конце июля. Жителям рекомендуют принимать меры предосторожности от тепловых ударов. По сообщению Метеорологического управления Японии, система высокого атмосферного давления несет палящий зной восточной и западной частям страны. Дневные максимумы температуры воздуха в 40 градусов ожидаются в городах Кумамото, Хита и Куруме в регионе Кюсю. Предупреждения об угрозе тепловых ударов опубликованы в 41 из 47 префектур страны, от региона Тохоку до региона Кюсю. По словам представителей управления, температура воздуха от восточной до западной Японии, по-видимому, будет оставаться высокой в течение нескольких недель. Управление призывает население пользоваться кондиционерами воздуха, почаще пить воду, пополнять содержание соли в организме и воздерживаться от деятельности на открытом воздухе. Между тем, система низкого давления и один из атмосферных фронтов создают нестабильные условия в префектуре Хоккайдо и регионе Тохоку. Жителям этих территорий, по-видимому, предстоит столкнуться с локальными ливнями вплоть до вечера вторника. Жителям рекомендуется остерегаться схода оползней, затоплений в низинах, подъема уровня воды в реках, ударов молний и порывистого ветра. Тайфун номер 18 приближается к региону Дайтодзима на юге Японии. Во вторник и среду в префектуре Окинава и регионе Амами ожидаются сильные ветры, способные вызвать обрушение некоторых домов. По оценкам Метеорологического управления Японии, по состоянию на 7 часов утра вторника этот очень мощный тайфун находился в 30 километрах к востоку, северо-востоку от острова Минами-Дайтодзима префектуры Окинава, двигаясь на запад-северо-запад со скоростью 20 км в час. Ожидается, что тайфун продвинется на запад и приблизится к региону главного острова Окинавы и региону Амами префектуры Кагосима во вторник вечером или позже. Ожидается, что в обоих регионах ветер быстро усилится. Максимальная устойчивая скорость ветра, по прогнозам, достигнет 162 км в час в префектуре Окинава и 144 км в час в районе Амами. Порывы ветра могут достигать 216 км в час в обоих регионах. Море также будет неспокойным. Волны могут достигать 11 метров у берегов Окинавы и 10 метров у берегов Амами до конца среды. Согласно прогнозу, за 24 часа до утра среды количество осадков на Окинаве достигнет 170 мм, а на Амами – 250 мм. Штормовая погода может сохраниться по мере замедления тайфуна. Метеорологи призывают к предельной бдительности в связи с сильными ветрами и высокими волнами, а также предупреждают о возможности оползней, наводнений в низинах и выхода рек из берегов. Соединенные Штаты Америки угрожают Ирану новыми экономическими санкциями. На этот раз министр финансов США Скотт Бессент объявил о широких санкциях против юридических и физических лиц, ведущих бизнес с этой страной. Он уподобил введение данных санкций высадке союзных войск в Нормандии в годы Второй мировой войны только в экономике. С этим объявлением Бессент выступил в Вашингтоне в понедельник. По его словам, Соединенные Штаты называют данные санкции операцией «экономический изгой». Бессент заявил: «Мы запускаем экономическое наступление по всем фронтам, на финансовые связи Ирана по всему миру, по всему земному шару. Наша цель – разорвать все линии экономического жизнеобеспечения, поддерживающие этот тиранический режим, пока Тегеран не останется один». Бессент предупредил, что страны, нарушающие эти санкции, могут быть отрезаны от экономической системы на основе доллара. Он добавил, что президент США Дональд Трамп призвал мировых лидеров обсудить кампанию по изоляции Тегерана.
Бессент отметил, что Министерство финансов объявит дополнительные санкции, в том числе против крупных финансовых учреждений, к концу текущей недели. Руководство Ирана отреагировало на это объявление еще до того, как Бессент начал свое выступление. В воскресенье информационное агентство Тасним процитировало министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, который назвал санкции сценарием из утиль сырья. Спикер иранского парламента Мохаммад Багир Галибаф в понедельник назвал их бахвальством и добавил, что Соединенные Штаты не в том экономическом положении, чтобы еще более ограничивать свои отношения с другими странами. Группа стран, обсуждающих поддержку Украины, пообещала увеличить военную помощь, уделяя первоочередное внимание укреплению противовоздушной обороны страны. В понедельник, в День независимости Украины, в Киеве состоялась встреча на высшем уровне, организованная коалицией желающих. В мероприятии приняли участие лидеры примерно 30 стран. Премьер-министр Японии Такаити Саная приняла участие в саммите в режиме онлайн. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем подчеркнул необходимость остановить российские запуски ракет. Он также заявил о важности введения санкций, которые перекроют российские военные поставки и оказание поддержки Украине в проведении дальнобойных ракетных операций. Ранее Великобритания объявила о намерении предоставить Украине секретную информацию о крылатой ракете «Скальп» большой дальности, чтобы помочь этой стране нарастить производство этого оружия, разработанного совместно Великобританией и Францией. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость обеспечить наличие в Украине зимнего пакета средств противовоздушной обороны, сославшись на нехватку в стране противоракетных комплексов. Он вновь призвал к поставке ракет для зенитных ракетных комплексов «Патриот», заявив, что Украине необходимо как минимум 300 единиц. В совместном заявлении, опубликованном после встречи, говорится, что участники выразили решимость увеличить военную поддержку Украине и укрепить сотрудничество с ее оборонной промышленностью. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков резко отреагировал на действия Великобритании. Он заявил, что Лондон регулярно подливает масло в огонь. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тосимицу заявил, что тот факт, что японские судьи возглавляют два крупных международных суда, отражает усилия страны по укреплению международных судебных институтов. В понедельник в Токио Мотеги выступил с видеообращением на открытии 4-го токийского семинара по международному праву. Министерство иностранных дел организует это мероприятие с целью предоставления государственным служащим из стран Азии и Африки необходимой подготовки в области международного права. Мотеги заявил: «Созданный нами международный порядок сталкивается с множеством вызовов, так как мы живем в критически важную эпоху, которая определит, сможет ли международное сообщество в целом защитить свободный и открытый международный порядок, основанный на верховенстве закона». Он также заявил: «Япония придает большое значение роли международных судебных институтов в мирном урегулировании споров и поддержании правопорядка и активно участвует в укреплении этих институтов». На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 26-й урок, на котором мы расскажем, как поделиться несколькими впечатлениями. А еще мы поговорим о ханами, традиции любования цветущей сакуры.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там, которая живет в общежитии «Дом Харусан». Там и ее друзья Мия и Кайто, взяв с собой робота Харусан, отправились в парк на оханами. Оханами – это весенняя традиция любования прекрасной цветущей сакурой. Люди гуляют по паркам и устраивают пикники под деревьями. Там и ее друзья положили на землю подстилку и устроились под сакурой.

0: Акурой.
1: Послушайте диалог 26-го урока.
2: Обентоу да ё. Боку га цукуттан да. Доузо.
3: Кире. Сугой. Итадакимасу. Коно тамаго яки амакуте оишии десу.
4: Кайто ва хонтоу ни рёри га джоузу да не.
2: Боку шефу ни наритай нда.
4: Ии не.
1: А теперь разберем фразы по порядку.
0: Кайто выкладывает обед в коробочке в центр и говорит:
2: Обентоу да ё.
1: Здесь обед в коробочке.
2: Боку га цукуттан да. Доузо.
1: Я сам приготовил. Угощайтесь.
0: Мия впечатлена красивым видом еды и говорит:
3: Кире!
1: Как красиво!
0: На там это тоже произвело впечатление.
3: Сугой!
1: Выглядит потрясающе!
3: Итадакимас!
1: Давайте есть!
0: Там пробует японский омлет.
3: Коно тамаго яки амакуте оишии десу.
1: Этот японский омлет сладкий и очень вкусный.
0: Мия говорит:
4: Кайто ва хонтоу ни рёри га джоузу да не.
1: Кайто, ты правда отличный повар.
0: Кайто отвечает:
2: Боку шефу ни наритай нда.
1: Когда-нибудь я хочу стать шеф-поваром.
0: Мия кивает и добавляет:
4: Ии не.
1: Звучит хорошо.
0: Кажется, у Кайто настоящий талант в кулинарии.
1: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Обентоу да ё. Боку га цукуттан да. Доузо.
3: Кире. Сугой. Итадакимасу. Коно тамаго яки амакуте оишии десу.
4: Кайто ва хонтоу ни рёри га джоузу да не.
2: Боку шефу ни наритай нда.
4: Ии не.
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот японский омлет сладкий и очень вкусный.
3: Коно тамаго яки амакуте оишии десу.
1: Запомните структуру этой фразы, и вы сможете делиться своими впечатлениями в более сложной форме. Давайте разберем значение фразы. «Коно тамаго яки» означает «этот японский омлет». «Тамаго яки» – японский омлет – типичное блюдо для упакованного в коробочку обеда. Яйца смешиваются с бульоном и сахаром, затем они жарятся тонкими слоями и заворачиваются рулетом. Исходная форма слова «амакуте» – это и прилагательное «амай», которое означает «сладкий». «Ойсий» – это «вкусный». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как соединить в предложении два прилагательных. В случае с «и» прилагательными замените окончание «и» на «куте». В сегодняшней фразе, когда «амай» соединяется с «ойсий», «амай» превращается в «амакуте», за которым следует «ойсий». Все вместе получается «амакуте ойсий».
0: Послушайте и повторите вслух.
5: «Амакуте ойсий десу». «Коно тамаго яки, амакуте ойсий десу».
0: А теперь послушайте, как собеседники обмениваются впечатлениями о парке.
6: Уэно-коуэн, доу дешта ка?
7: Хирокуте кирэй де, тотэмо ёкатта дес.
1: Давайте разберем эти фразы.
6: Уэно-коуэн, доу дешта ка?
0: Как тебе парк Уэно?
1: Уэно-коуэн – это парк Уэно, большой парк в Токио. Доу дешта ка? Это «понравился ли?» – вопрос, который используется, чтобы узнать о впечатлениях в прошлом.
7: Хирокуте кирэй де, тотэмо ёкатта десу.
0: Большой и красивый, очень приятный.
1: Хирокуте – это прилагательное «хирой», которое означает «просторный», в форме, которая позволяет соединить это слово с другим прилагательным. Кирэй де – это на прилагательное «кирэйна», красивый в форме присоединения к следующему прилагательному. Чтобы соединить два «на» прилагательных, замените окончание «на» на «де». «Тотэмо ёкатта десу» означает «очень приятный».
0: Послушайте и повторите вслух.
5: Хирокуте. Хирокуте кирэй де. 広くて綺麗でとても良かったです。
1: Давайте попрактикуемся с другими прилагательными. Предположим, вам подарили сувенир с изображениями кошек. Попробуйте сказать «маленький и милый», правда? «Маленький» — это...
5: «Чисай». «Чисай».
1: А «милый»?
5: «Каваии». «Каваии».
1: В конце предложения добавьте частицу «не», обозначающую, что вы ждете согласия. Попробуйте.
3: ちいさくてかわいいですね。ちいさくてかわいいですね。
1: А теперь у вас спрашивают мнение о японских поездах. Попробуйте сказать пунктуальные и удобные. Пунктуальные – это?
5: Сейкакуна. Сейкакуна.
1: А удобные?
5: Бенлина. Бенлина.
1: Попробуйте.
8: 正確で便利ですね。正確で便利ですね。
1: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит Кайто. Он произнес ее, открывая коробочку с ланчем. Запомните ее.
2: Дозо.
1: Дозо в данном случае означает «пожалуйста, угощайтесь». Вообще, это слово используется в разных ситуациях, когда вы предлагаете кому-то еду или разрешаете что-то сделать. Также можно использовать эту фразу, когда вы что-то вручаете человеку.
0: Послушайте и повторите.
5: Дозо.
1: Давайте послушаем диалог еще раз. Уделите особое внимание тому, как там делится впечатлениями.
2: О бенто да ё. Боку га цукуттан да. Дозо.
3: Кире. Сугой. Итадакимас. Коно тамаго яки амакуте оиши дес.
4: Кайто ва хонто ни рёри га джозу да не.
2: Боку шефу ни наритай нда.
4: Ии не.
0: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о традиции любования цветущей сакурой – оханами.
1: Настя, я уверен, что вы уже ходили на оханами.
0: Конечно, и не раз. Например, в токийский парк Йойоги.
1: Прекрасно. Сакура в Японии начинает цвести примерно в марте и заканчивает в мае. Первые цветки появляются на юге, а затем постепенно раскрываются в более северных регионах. В Токио самое лучшее время для любования сакурой обычно в конце марта, начале апреля. Жители по всей стране следят за прогнозами, когда же начнется цветение сакуры в их регионе. Многие планируют свои оханами, исходя из этих прогнозов.
0: А куда чаще всего отправляются на оханами?
1: Обычно в ближайшие парки, аллеи, вдоль которых высажены деревья сакуры. Также популярны другие площадки, известные прекрасными деревьями. Настоящие энтузиасты занимают лучшие места с рассветом. Среди наиболее популярных мест в Токио – парк Уэно и национальный парк Синдзюку-Гёэн. Также привлекают людей деревья вдоль рек Сумида и Мегуро. Отдельное удовольствие – полюбоваться сакурой вечером, когда деревья подсвечиваются фонариками. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
0: На следующем уроке там отправится в популярный ресторан с лапшой рамен. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Ванакова. Данный информационный выпуск был записан 25 августа в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Западная и Восточная Япония остаются во власти экстремальной жары. Мощный тайфун приближается к региону Дайто-Дзима в префектуре Окинава. Коалиция желающих обещает усилить противовоздушную оборону Украины. А сейчас обо всем подробнее. Представители японского метеорологического ведомства предупреждают, что во вторник температура воздуха, по всей вероятности, поднимется до 40 градусов по Цельсию в юго-западной части Японии, в том числе в префектуре Кумамото, пострадавшей от мощного землетрясения в конце июля. Жителям рекомендуют принимать меры предосторожности от тепловых ударов. По сообщению Метеорологического управления Японии, система высокого атмосферного давления несет палящий зной восточной и западной частям страны. Дневные максимумы температуры воздуха в 40 градусов ожидаются в городах Кумамото, Хита и Куруме в регионе Кюсю. Предупреждения об угрозе тепловых ударов опубликованы в 41 из 47 префектур страны, от региона Тохоку до региона Кюсю. По словам представителей управления, температура воздуха от восточной до западной Японии, по-видимому, будет оставаться высокой в течение нескольких недель. Управление призывает население пользоваться кондиционерами воздуха, почаще пить воду, пополнять содержание соли в организме и воздерживаться от деятельности на открытом воздухе. Между тем, система низкого давления и один из атмосферных фронтов создают нестабильные условия в префектуре Хоккайдо и регионе Тохоку. Жителям этих территорий, по-видимому, предстоит столкнуться с локальными ливнями вплоть до вечера вторника. Жителям рекомендуется остерегаться схода оползней, затоплений в низинах, подъема уровня воды в реках, ударов молний и порывистого ветра. Тайфун номер 18 приближается к региону Дайто-Дзима на юге Японии. Во вторник и среду в префектуре Окинава и регионе Амами ожидаются сильные ветры, способные вызвать обрушение некоторых домов. По оценкам Метеорологического управления Японии, по состоянию на 7 часов утра вторника этот очень мощный тайфун находился в 30 километрах к востоку, северо-востоку от острова Минами-Дайто-Дзима префектуры Окинава, двигаясь на запад-северо-запад со скоростью 20 км в час. Ожидается, что тайфун продвинется на запад и приблизится к региону главного острова Окинавы и региону Амами префектуры Кагосима во вторник вечером или позже. Ожидается, что в обоих регионах ветер быстро усилится. Максимальная устойчивая скорость ветра, по прогнозам, достигнет 162 км в час в префектуре Окинава и 144 км в час в районе Амами. Порывы ветра могут достигать 216 км в час в обоих регионах. Море также будет неспокойным. Волны могут достигать 11 метров у берегов Окинавы и 10 метров у берегов Амами до конца среды. Согласно прогнозу, за 24 часа до утра среды количество осадков на Окинаве достигнет 170 мм, а на Амаме – 250 мм. Штормовая погода может сохраниться по мере замедления тайфуна. Метеорологи призывают к предельной бдительности в связи с сильными ветрами и высокими волнами, а также предупреждают о возможности оползней, наводнений в низинах и выхода рек из берегов. Соединенные Штаты Америки угрожают Ирану новыми экономическими санкциями. На этот раз министр финансов США Скотт Бессент объявил о широких санкциях против юридических и физических лиц, ведущих бизнес с этой страной. Он уподобил введение данных санкций высадке союзных войск в Нормандии в годы Второй мировой войны только в экономике. С этим объявлением Бессент выступил в Вашингтоне в понедельник. По его словам, Соединенные Штаты называют данные санкции операцией «экономический изгой». Бессент заявил: «Мы запускаем экономическое наступление по всем фронтам, на финансовые связи Ирана по всему миру, по всему земному шару. Наша цель – разорвать все линии экономического жизнеобеспечения, поддерживающие этот тиранический режим, пока Тегеран не останется один». Бессент предупредил, что страны, нарушающие эти санкции, могут быть отрезаны от экономической системы на основе доллара. Он добавил, что президент США Дональд Трамп призвал мировых лидеров обсудить кампанию по изоляции Тегерана,
Бессент отметил, что Министерство финансов объявит дополнительные санкции, в том числе против крупных финансовых учреждений, к концу текущей недели. Руководство Ирана отреагировало на это объявление еще до того, как Бессент начал свое выступление. В воскресенье информационное агентство Тасним процитировало министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, который назвал санкции сценарием из утиль сырья. Спикер иранского парламента Мохаммад Багир Галибаф в понедельник назвал их бахвальством и добавил, что Соединенные Штаты не в том экономическом положении, чтобы еще более ограничивать свои отношения с другими странами. Группа стран, обсуждающих поддержку Украины, пообещала увеличить военную помощь, уделяя первоочередное внимание укреплению противовоздушной обороны страны. В понедельник, в День независимости Украины, в Киеве состоялась встреча на высшем уровне, организованная коалицией желающих. В мероприятии приняли участие лидеры примерно 30 стран. Премьер-министр Японии Такаити Санае приняла участие в саммите в режиме онлайн. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем подчеркнул необходимость остановить российские запуски ракет. Он также заявил о важности введения санкций, которые перекроют российские военные поставки и оказание поддержки Украине в проведении дальнобойных ракетных операций. Ранее Великобритания объявила о намерении предоставить Украине секретную информацию о крылатой ракете «Скальп» большой дальности, чтобы помочь этой стране нарастить производство этого оружия, разработанного совместно Великобританией и Францией. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость обеспечить наличие в Украине зимнего пакета средств противовоздушной обороны, сославшись на нехватку в стране противоракетных комплексов. Он вновь призвал к поставке ракет для зенитных ракетных комплексов «Патриот», заявив, что Украине необходимо как минимум 300 единиц. В совместном заявлении, опубликованном после встречи, говорится, что участники выразили решимость увеличить военную поддержку Украине и укрепить сотрудничество с ее оборонной промышленностью.

Секретарь президента России Дмитрий Песков резко отреагировал на действия Великобритании. Он заявил, что Лондон регулярно подливает масло в огонь. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тосимицу заявил, что тот факт, что японские судьи возглавляют два крупных международных суда, отражает усилия страны по укреплению международных судебных институтов. В понедельник в Токио Мотеги выступил с видеообращением на открытии 4-го токийского семинара по международному праву. Министерство иностранных дел организует это мероприятие с целью предоставления государственным служащим из стран Азии и Африки необходимой подготовки в области международного права. Мотеги заявил: «Созданный нами международный порядок сталкивается с множеством вызовов, так как мы живем в критически важную эпоху, которая определит, сможет ли международное сообщество в целом защитить свободный и открытый международный порядок, основанный на верховенстве закона». Он также заявил: «Япония придает большое значение роли международных судебных институтов в мирном урегулировании споров и поддержании правопорядка и активно участвует в укреплении этих институтов». На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 26-й урок, на котором мы расскажем, как поделиться несколькими впечатлениями. А еще мы поговорим о ханами, традиции любования цветущей сакурой.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там, которая живет в общежитии «Дом Харусан». Там и ее друзья Мия и Кайто, взяв с собой робота Харусан, отправились в парк на оханами. Оханами – это весенняя традиция любования прекрасной цветущей сакурой. Люди гуляют по паркам и устраивают пикники под деревьями. Там и ее друзья положили на землю подстилку и устроились под сакурой.
0: Послушайте диалог 26-го урока.
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。
0: А теперь разберем фразы по порядку.
1: Кайто выкладывает обед в коробочке в центр и
2: говорит: お弁当だよ.
0: Здесь обед в коробочке. Я сам приготовил. Угощайтесь.
1: Мия впечатлена красивым видом еды и говорит:
3: Кире!
0: Как красиво!
1: На Там это тоже произвело впечатление.
3: Сугой!
0: Выглядит потрясающе!
3: Итадакимасу!
0: Давайте есть!
1: Там пробует японский омлет.
3: Коно тамагояки амакуте оисии десу.
0: Этот японский омлет сладкий и очень вкусный.
1: Мия говорит:
2: Кайто,
0: Кайто, ты правда отличный повар.
1: Кайто отвечает:
2: Боку, шефу ни наритай нда.
0: Когда-нибудь я хочу стать шеф-поваром.
1: Мия кивает и добавляет:
3: Ине.
0: Звучит хорошо.
1: Кажется, у Кайто настоящий талант в кулинарии.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Обенто дайо.
3: 僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот японский омлет сладкий и очень вкусный. Запомните структуру этой фразы, и вы сможете делиться своими впечатлениями более в сложной форме. Давайте разберем значение фразы. Коно тамагояки означает «этот японский омлет». Тамагояки – японский омлет, типичное блюдо для упакованного в коробочку обеда. Яйца смешиваются с бульоном и сахаром, затем они жарятся тонкими слоями и заворачиваются рулетом. Исходная форма слова «амакуте» – это и прилагательное «амай», которое означает «сладкий». «Ойсий» – это «вкусный». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как соединить в предложении два прилагательных. В случае с «и» прилагательными – замените окончание «и» на «куте». В сегодняшней фразе, когда «амай» соединяется с «ойси», «амай» превращается в «амакуте», за которым следует «ойси». Все вместе получается «амакуте ойси».
1: Послушайте и повторите вслух.
4: «Амакуте ойси десу». «Коно тамаго яки амакуте ойси десу».
1: А теперь послушайте, как собеседники обмениваются впечатлениями о парке.
5: Уэно-коуэн, доу дештака?
6: Хирокуте кирэй де, тотэмо ёкатта дес.
0: Давайте разберем эти фразы.
5: Уэно-коуэн, доу дештака?
1: Как тебе парк Уэно?
0: Уэно-коуэн – это парк Уэно, большой парк в Токио. «До дештака» – это «понравился ли?» – вопрос, который используется, чтобы узнать о впечатлениях в прошлом.
3: «Хирокуте кирэй де, тотэмо ёкатта дес».
1: Большой и красивый, очень приятный.
0: «Хирокуте» – это прилагательное «хирой», которое означает «просторный», в форме, которая позволяет соединить это слово с другим прилагательным. «Кирэй де» – это «на» прилагательное «кирэйна», красивый в форме присоединения к следующему прилагательному. Чтобы соединить два «на» прилагательных, замените окончание «на» на «де». «Тотэмо ёкатта дес» означает «очень приятный».
1: Послушайте и повторите вслух.
4: «Хирокуте». «Хирокуте кирэй де». «Хирокуте кирэй де». «Тотэмо ёкатта дес».
0: Давайте попрактикуемся с другими прилагательными. Предположим, вам подарили сувенир с изображениями кошек. Попробуйте сказать «маленький и милый», правда? «Маленький» — это...
4: «Чисай». «Чисай».
0: А «милый»?
4: «Каваи». «Каваи».
0: В конце предложения добавьте частицу «не», обозначающую, что вы ждете согласия. Попробуйте.
3: Чисакуте кавайи десу не. Чисакуте кавайи десу не.
0: А теперь у вас спрашивают мнение о японских поездах. Попробуйте сказать пунктуальные и удобные. Пунктуальные это
4: сэйкакуна. Сэйкакуна.
0: А удобные
4: бендина. Бендина.
0: Попробуйте.
7: Секакуде бенди десне.
0: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит Кайто. Он произнес ее, открывая коробочку с ланчем. Запомните ее.
2: Дозо.
0: Дозо в данном случае означает «пожалуйста, угощайтесь». Вообще это слово используется в разных ситуациях, когда вы предлагаете кому-то еду или разрешаете что-то сделать. Также можно использовать эту фразу, когда вы что-то вручаете человеку.
1: Послушайте и повторите.
4: Дозо.
0: Давайте послушаем диалог еще раз. Уделите особое внимание тому, как там делятся впечатлениями.
2: О бенто да йо. Боку га цукуттан да. Дозо.
3: きれ。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
3: いいね。

0: 春さんの知恵袋。
1: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о традиции любования цветущей сакурой – оханами.
2: Настя, я уверен, что вы уже ходили на оханами.
1: Конечно, и не раз. Например, в токийский парк Йойоги.
2: Прекрасно. Сакура в Японии начинает цвести примерно в марте и заканчивает в мае. Первые цветки появляются на юге, а затем постепенно раскрываются в более северных регионах. В Токио самое лучшее время для любования сакурой обычно в конце марта – начале апреля. Жители по всей стране следят за прогнозами, когда же начнется цветение сакуры в их регионе. Многие планируют свои оханами, исходя из этих прогнозов.
1: А куда чаще всего отправляются на оханами?
2: Обычно в ближайшие парки, аллеи, вдоль которых высажены деревья сакуры. Также популярны другие площадки, известные прекрасными деревьями. Настоящие энтузиасты занимают лучшие места с рассветом. Среди наиболее популярных мест в Токио – парк Уэно и национальный парк Синдзюку-Гёэн. Также привлекает людей деревья вдоль рек Сумида и Мегуро. Отдельное удовольствие – полюбоваться сакурой вечером, когда деревья подсвечиваются фонариками. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке там отправится в популярный ресторан с лапшой рамен. Оставайтесь с нами!
3: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Ванакова. Данный информационный выпуск был записан 25 августа в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Западная и Восточная Япония остаются во власти экстремальной жары. Мощный тайфун приближается к региону Дайтодзима в префектуре Окинава. Коалиция желающих обещает усилить противовоздушную оборону Украины. А сейчас обо всем подробнее. Представители японского метеорологического ведомства предупреждают, что во вторник температура воздуха, по всей вероятности, поднимется до 40 градусов по Цельсию в юго-западной части Японии, в том числе в префектуре Кумамото, пострадавшей от мощного землетрясения в конце июля. Жителям рекомендуют принимать меры предосторожности от тепловых ударов. По сообщению Метеорологического управления Японии, система высокого атмосферного давления несет палящий зной восточной и западной частям страны. Дневные максимумы температуры воздуха в 40 градусов ожидаются в городах Кумамото, Хита и Куруме в регионе Кюсю. Предупреждения об угрозе тепловых ударов опубликованы в 41 из 47 префектур страны, от региона Тохоку до региона Кюсю. По словам представителей управления, температура воздуха от восточной до западной Японии, по-видимому, будет оставаться высокой в течение нескольких недель. Управление призывает население пользоваться кондиционерами воздуха, почаще пить воду, пополнять содержание соли в организме и воздерживаться от деятельности на открытом воздухе. Между тем, система низкого давления и один из атмосферных фронтов создают нестабильные условия в префектуре Хоккайдо и регионе Тохоку. Жителям этих территорий, по-видимому, предстоит столкнуться с локальными ливнями вплоть до вечера вторника. Жителям рекомендуется остерегаться схода оползней, затоплений в низинах, подъема уровня воды в реках, ударов молний и порывистого ветра. Тайфун номер 18 приближается к региону Дайтодзима на юге Японии. Во вторник и среду в префектуре Окинава и регионе Амами ожидаются сильные ветры, способные вызвать обрушение некоторых домов. По оценкам Метеорологического управления Японии, по состоянию на 7 часов утра вторника этот очень мощный тайфун находился в 30 километрах к востоку, северо-востоку от острова Минами-Дайтодзима префектуры Окинава, двигаясь на запад-северо-запад со скоростью 20 км в час. Ожидается, что тайфун продвинется

запад и приблизиться к региону главного острова Окинавы и региону Амами префектуры Кагосима во вторник вечером или позже. Ожидается, что в обоих регионах ветер быстро усилится. Максимальная устойчивая скорость ветра, по прогнозам, достигнет 162 км в час в префектуре Окинава и 144 км в час в районе Амами. Порывы ветра могут достигать 216 км в час в обоих регионах. Море также будет неспокойным. Волны могут достигать 11 метров у берегов Окинавы и 10 метров у берегов Амами до конца среды. Согласно прогнозу, за 24 часа до утра среды количество осадков на Окинаве достигнет 170 мм, а на Амами – 250 мм. Штормовая погода может сохраниться по мере замедления тайфуна. Метеорологи призывают к предельной бдительности в связи с сильными ветрами и высокими волнами, а также предупреждают о возможности оползней, наводнений в низинах и выхода рек из берегов. Соединенные Штаты Америки угрожают Ирану новыми экономическими санкциями. На этот раз министр финансов США Скотт Бессент объявил о широких санкциях против юридических и физических лиц, ведущих бизнес с этой страной. Он уподобил введение данных санкций высадки союзных войск в Нормандии в годы Второй мировой войны только в экономике. С этим объявлением Бессент выступил в Вашингтоне в понедельник. По его словам, Соединенные Штаты называют данные санкции операцией «экономический изгой». Бессент заявил: «Мы запускаем экономическое наступление по всем фронтам, на финансовые связи Ирана по всему миру, по всему земному шару. Наша цель – разорвать все линии экономического жизнеобеспечения, поддерживающие этот тиранический режим, пока Тегеран не останется один». Бессент предупредил, что страны, нарушающие эти санкции, могут быть отрезаны от экономической системы на основе доллара. Он добавил, что президент США Дональд Трамп призвал мировых лидеров обсудить кампанию по изоляции Тегерана. Бессент отметил, что Министерство финансов объявит дополнительные санкции, в том числе против крупных финансовых учреждений, к концу текущей недели. Руководство Ирана отреагировало на это объявление еще до того, как Бессент начал свое выступление. В воскресенье информационное агентство ТАСНИМ процитировало министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, который назвал санкции сценарием из утиль сырья. Спикер иранского парламента Мохаммад Багир Галибаф в понедельник назвал их бахвальством и добавил, что Соединенные Штаты не в том экономическом положении, чтобы еще более ограничивать свои отношения с другими странами. Группа стран, обсуждающих поддержку Украины, пообещала увеличить военную помощь, уделяя первоочередное внимание укреплению противовоздушной обороны страны. В понедельник, в День независимости Украины, в Киеве состоялась встреча на высшем уровне, организованная коалицией желающих. В мероприятии приняли участие лидеры примерно 30 стран. Премьер-министр Японии Такаити Санае приняла участие в саммите в режиме онлайн. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем подчеркнул необходимость остановить российские запуски ракет. Он также заявил о важности введения санкций, которые перекроют российские военные поставки и оказание поддержки Украине в проведении дальнобойных ракетных операций. Ранее Великобритания объявила о намерении предоставить Украине секретную информацию о крылатой ракете «Скальп» большой дальности, чтобы помочь этой стране нарастить производство этого оружия, разработанного совместно Великобританией и Францией. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость обеспечить наличие в Украине зимнего пакета средств противовоздушной обороны, сославшись на нехватку в стране противоракетных комплексов. Он вновь призвал к поставке ракет для зенитных ракетных комплексов «Патриот», заявив, что Украине необходимо как минимум 300 единиц. В совместном заявлении, опубликованном после встречи, говорится, что участники выразили решимость увеличить военную поддержку Украине и укрепить сотрудничество с ее оборонной промышленностью. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков резко отреагировал на действия Великобритании. Он заявил, что Лондон регулярно подливает масло в огонь. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тосимицу заявил, что тот факт, что японские судьи возглавляют два крупных международных суда, отражает усилия страны по укреплению международных судебных институтов.
В понедельник в Токио Мотеги выступил с видеообращением на открытии 4-го токийского семинара по международному праву. Министерство иностранных дел организует это мероприятие с целью предоставления государственным служащим из стран Азии и Африки необходимой подготовки в области международного права. Мотеги заявил: «Созданный нами международный порядок сталкивается с множеством вызовов, так как мы живем в критически важную эпоху, которая определит, сможет ли международное сообщество в целом защитить свободный и открытый международный порядок, основанный на верховенстве закона». Он также заявил: «Япония придает большое значение роли международных судебных институтов в мирном урегулировании споров и поддержании правопорядка и активно участвует в укреплении этих институтов». На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 26-й урок, на котором мы расскажем, как поделиться несколькими впечатлениями. А еще мы поговорим о ханами, традиции любования цветущей сакурой.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там, которая живет в общежитии «Дом Харусан». Там и ее друзья Мия и Кайто, взяв с собой робота Харусан, отправились в парк на Оханами. Оханами – это весенняя традиция любования прекрасной цветущей сакурой. Люди гуляют по паркам и устраивают пикники под деревьями. Там и ее друзья положили на землю подстилку и устроились под сакурой.
0: Послушайте диалог 26-го урока.
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。
0: А теперь разберем фразы по порядку.
1: Кайто выкладывает обед в коробочке в центр и говорит:
2: お弁当だよ.
0: Здесь обед в коробочке.
2: ]僕が作ったんだ。どうぞ.
0: Я сам приготовил. Угощайтесь.
1: Мия впечатлена красивым видом еды и говорит:
3: Кире!
0: Как красиво!
1: На там это тоже произвело впечатление.
3: Сугой!
0: Выглядит потрясающе!
3: Итадакимас!
0: Давайте есть!
1: Там пробует японский омлет.
3: Коно-тамагояки амакте ойсии десу.
0: Этот японский омлет сладкий и очень вкусный.
1: Мия говорит:
3: Кайто,
0: ты правда отличный повар.
1: Кайто отвечает:
2: Боку, шефになりたいんだ.
0: Когда-нибудь я хочу стать шеф-поваром.
1: Мия кивает и добавляет:
3: Ине.
0: Звучит хорошо.
1: Кажется, у Кайто настоящий талант в кулинарии.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: お弁当だよ.
3: 僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот японский омлет сладкий и очень вкусный. Запомните структуру этой фразы, и вы сможете делиться своими впечатлениями в более сложной форме. Давайте разберем значение фразы. «Коно тамагояки» означает «этот японский омлет». «Тамагояки» – японский омлет – типичное блюдо для упакованного в коробочку обеда. Яйца смешиваются с бульоном и сахаром, затем они жарятся тонкими слоями и заворачиваются рулетом. Исходная форма слова «амакте» – это и прилагательное «амай», которое означает «сладкий». «Ойсий» – это «вкусный». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как соединить в предложении два прилагательных. В случае с «и» прилагательными – замените окончание «и» на «куте». В сегодняшней фразе, когда «амай» соединяется с «ойси», «амай» превращается в «амакте», за которым следует «ойси». Все вместе получается «амакте ойси».
1: Послушайте и повторите вслух.
4: «Амакте ойси дес». «Коно тамаго яки амакте ойси дес».
1: А теперь послушайте, как собеседники обмениваются впечатлениями о парке.
5: Уэно-коуэн,どうでしたか?
3: Хирокуте,きれいで,とても良かったです.
0: Давайте разберем эти фразы.
5: Уэно-коуэн,どうでしたか?
1: Как тебе парк Уэно?
0: Уэно-коуэн – это парк Уэно, большой парк в Токио. どうでしたか? Это понравился ли? Вопрос, который используется, чтобы узнать о впечатлениях в прошлом.
5: 広くて綺麗で、とても良かったです。
1: Большой и красивый, очень приятный.
0: 広くて – это прилагательное «хирой», которое означает «просторный», в форме, которая позволяет соединить это слово с другим прилагательным. «Кирейде» – это на прилагательное «кирейна», красивый в форме присоединения к следующему прилагательному. Чтобы соединить два «на» прилагательных, замените окончание «на» на «де». «Тотемо ёкатта дес» означает «очень приятный».
1: Послушайте и повторите вслух.
4: «Хирокте». «Хирокте киреде». «Хирокте киреде». «Тотемо ёкатта дес».
0: Давайте попрактикуемся с другими прилагательными. Предположим, вам подарили сувенир с изображениями кошек. Попробуйте сказать «маленький и милый», правда? «Маленький» — это...
4: «Чисай». «Чисай».
0: А «милый»?
4: «Каваи». «Каваи».
0: В конце предложения добавьте частицу «не», обозначающую, что вы ждете согласия. Попробуйте. А теперь у вас спрашивают мнение о японских поездах. Попробуйте сказать «пунктуальные» и «удобные». «Пунктуальные» — это...
4: «Сейкакуна». «Сейкакуна».
0: А «удобные»?
4: «Бенрина». «Бенрина».
0: Попробуйте. Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит Кайто. Он произнес ее, открывая коробочку с ланчем. Запомните ее.
2: Дозо.
0: Дозо в данном случае означает «пожалуйста, угощайтесь». Вообще это слово используется в разных ситуациях, когда вы предлагаете кому-то еду или разрешаете что-то сделать. Также можно использовать эту фразу, когда вы что-то вручаете человеку.
1: Послушайте и повторите.
4: Дозо.
0: Давайте послушаем диалог еще раз. Уделите особое внимание тому, как там делятся впечатлениями.
2: Обенто да йо. Боку га цукутта нда. Дозо.
3: きれい、すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
6: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
6: いいね。
7: ハルさんの知恵袋。
1: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о традиции любования цветущей сакурой – оханами.
0: Настя, я уверен, что вы уже ходили на оханами.
1: Конечно, и не раз. Например, в токийский парк Йойоги.
0: Прекрасно. Сакура в Японии начинает цвести примерно в марте и заканчивает в мае. Первые цветки появляются на юге, а затем постепенно раскрываются в более северных регионах. В Токио самое лучшее время для любования сакурой обычно в конце марта – начале апреля. Жители по всей стране следят за прогнозом.

0: прогнозами, когда же начнется цветение сакуры в их регионе. Многие планируют свои оханами, исходя из этих прогнозов.
1: А куда чаще всего отправляются на оханами?
0: Обычно в ближайшие парки, аллеи, вдоль которых высажены деревья сакуры. Также популярны другие площадки, известные прекрасными деревьями. Настоящие энтузиасты занимают лучшие места с рассветом. Среди наиболее популярных мест в Токио – парк Уэно и национальный парк Синдзюку-Гёэн. Также привлекает людей деревья вдоль рек Сумида и Мегуро. Отдельное удовольствие – полюбоваться сакурой вечером, когда деревья подсвечиваются фонариками. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке там отправится в популярный ресторан с лапшой рамен. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Ванакова. Данный информационный выпуск был записан 25 августа в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Западная и Восточная Япония остаются во власти экстремальной жары. Мощный тайфун приближается к региону Дайтодзима в префектуре Окинава. Коалиция желающих обещает усилить противовоздушную оборону Украины. А сейчас обо всем подробнее. Представители японского метеорологического ведомства предупреждают, что во вторник температура воздуха, по всей вероятности, поднимется до 40 градусов по Цельсию в юго-западной части Японии, в том числе в префектуре Кумамото, пострадавшей от мощного землетрясения в конце июля. Жителям рекомендуют принимать меры предосторожности от тепловых ударов. По сообщению Метеорологического управления Японии, система высокого атмосферного давления несет палящий зной восточной и западной частям страны. Дневные максимумы температуры воздуха в 40 градусов ожидаются в городах Кумамото, Хита и Куруме в регионе Кюсю. Предупреждения об угрозе тепловых ударов опубликованы в 41 из 47 префектур страны, от региона Тохоку до региона Кюсю. По словам представителей управления, температура воздуха от восточной до западной Японии, по-видимому, будет оставаться высокой в течение нескольких недель. Управление призывает население пользоваться кондиционерами воздуха, почаще пить воду, пополнять содержание соли в организме и воздерживаться от деятельности на открытом воздухе. Между тем, система низкого давления и один из атмосферных фронтов создают нестабильные условия в префектуре Хоккайдо и регионе Тохоку. Жителям этих территорий, по-видимому, предстоит столкнуться с локальными ливнями вплоть до вечера вторника. Жителям рекомендуется остерегаться схода оползней, затоплений в низинах, подъема уровня воды в реках, ударов молний и порывистого ветра. Тайфун номер 18 приближается к региону Дайтодзима на юге Японии. Во вторник и среду в префектуре Окинава и регионе Амами ожидаются сильные ветры, способные вызвать обрушение некоторых домов. По оценкам Метеорологического управления Японии, по состоянию на 7 часов утра вторника этот очень мощный тайфун находился в 30 километрах к востоку, северо-востоку от острова Минами-Дайтодзима префектуры Окинава, двигаясь на запад-северо-запад со скоростью 20 км в час. Ожидается, что тайфун продвинется на запад и приблизится к региону главного острова Окинавы и региону Амами префектуры Кагосима во вторник вечером или позже. Ожидается, что в обоих регионах ветер быстро усилится. Максимальная устойчивая скорость ветра, по прогнозам, достигнет 162 км в час в префектуре Окинава и 144 км в час в районе Амами. Порывы ветра могут достигать 216 км в час в обоих регионах. Море также будет неспокойным. Волны могут достигать 11 метров у берегов Окинавы и 10 метров у берегов Амами до конца среды. Согласно прогнозу, за 24 часа до утра среды количество осадков на Окинаве достигнет 170 мм, а на Амами – 250 мм. Штормовая погода может сохраниться по мере замедления тайфуна. Метеорологи призывают к предельной бдительности в связи с сильными ветрами и высокими волнами, а также предупреждают о возможности оползней, наводнений в низинах и выхода рек из берегов. Соединенные Штаты Америки угрожают Ирану новыми экономическими санкциями. На этот раз министр финансов США Скотт Бессент объявил о широких санкциях против юридических и физических лиц, ведущих бизнес с этой страной. Он уподобил введение данных санкций высадке союзных войск в Нормандии в годы Второй мировой войны только в экономике. С этим объявлением Бессент выступил в Вашингтоне в понедельник. По его словам, Соединенные Штаты называют данные санкции операцией «экономический изгой». Бессент заявил: «Мы запускаем экономическое наступление по всем фронтам, на финансовые связи Ирана по всему миру, по всему земному шару. Наша цель – разорвать все линии экономического жизнеобеспечения, поддерживающие этот тиранический режим, пока Тегеран не останется один». Бессент предупредил, что страны, нарушающие эти санкции, могут быть отрезаны от экономической системы на основе доллара. Он добавил, что президент США Дональд Трамп призвал мировых лидеров обсудить кампанию по изоляции Тегерана,
Бессент отметил, что Министерство финансов объявит дополнительные санкции, в том числе против крупных финансовых учреждений, к концу текущей недели. Руководство Ирана отреагировало на это объявление еще до того, как Бессент начал свое выступление. В воскресенье информационное агентство Тасним процитировало министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, который назвал санкции сценарием из утиль сырья. Спикер иранского парламента Мохаммад Багир Галибаф в понедельник назвал их бахвальством и добавил, что Соединенные Штаты не в том экономическом положении, чтобы еще более ограничивать свои отношения с другими странами. Группа стран, обсуждающих поддержку Украины, пообещала увеличить военную помощь, уделяя первоочередное внимание укреплению противовоздушной обороны страны. В понедельник, в День независимости Украины, в Киеве состоялась встреча на высшем уровне, организованная коалицией желающих. В мероприятии приняли участие лидеры примерно 30 стран. Премьер-министр Японии Такаити Санае приняла участие в саммите в режиме онлайн. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем подчеркнул необходимость остановить российские запуски ракет. Он также заявил о важности введения санкций, которые перекроют российские военные поставки и оказание поддержки Украине в проведении дальнобойных ракетных операций. Ранее Великобритания объявила о намерении предоставить Украине секретную информацию о крылатой ракете «Скальп» большой дальности, чтобы помочь этой стране нарастить производство этого оружия, разработанного совместно Великобританией и Францией. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость обеспечить наличие в Украине зимнего пакета средств противовоздушной обороны, сославшись на нехватку в стране противоракетных комплексов. Он вновь призвал к поставке ракет для зенитных ракетных комплексов «Патриот», заявив, что Украине необходимо как минимум 300 единиц. В совместном заявлении, опубликованном после встречи, говорится, что участники выразили решимость увеличить военную поддержку Украине и укрепить сотрудничество с ее оборонной промышленностью. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков резко отреагировал на действия Великобритании. Он заявил, что Лондон регулярно подливает масло в огонь. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тосимицу заявил, что тот факт, что японские судьи возглавляют два крупных международных суда, отражает усилия страны по укреплению международных судебных институтов. В понедельник в Токио Мотеги выступил с видеообращением на открытии 4-го токийского семинара по международному праву. Министерство иностранных дел организует это мероприятие с целью предоставления государственным служащим из стран Азии и Африки необходимой подготовки в области международного права. Мотеги заявил: «Созданный нами международный порядок сталкивается с множеством вызовов, так как мы живем в критически важную эпоху, которая определит, сможет ли международное сообщество в целом защитить свободный и открытый международный порядок, основанный на верховенстве закона». Он также заявил: «Япония придает большое значение роли международных судебных институтов в мирном урегулировании споров и поддержании правопорядка и активно участвует в укреплении этих институтов». На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Ванакова. Данный информационный выпуск был записан 25 августа в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Западная и Восточная Япония остаются во власти экстремальной жары. Мощный тайфун приближается к региону Дайтодзима в префектуре Окинава. Коалиция желающих обещает усилить противовоздушную оборону Украины. А сейчас обо всем подробнее. Представители японского метеорологического ведомства предупреждают, что во вторник температура воздуха, по всей вероятности, поднимется до 40 градусов по Цельсию в юго-западной части Японии, в том числе в префектуре Кумамото, пострадавшей от мощного землетрясения в конце июля. Жителям рекомендуют принимать меры предосторожности от тепловых ударов. По сообщению Метеорологического управления Японии, система высокого атмосферного давления несет палящий зной восточной и западной частям страны. Дневные максимумы температуры воздуха в 40 градусов ожидаются в городах Кумамото, Хита и Куруме в регионе Кюсю. Предупреждения об угрозе тепловых ударов опубликованы в 41 из 47 префектур страны, от региона Тохоку до региона Кюсю. По словам представителей управления,

температура воздуха от восточной до западной Японии, по-видимому, будет оставаться высокой в течение нескольких недель. Управление призывает население пользоваться кондиционерами воздуха, почаще пить воду, пополнять содержание соли в организме и воздерживаться от деятельности на открытом воздухе. Между тем, система низкого давления и один из атмосферных фронтов создают нестабильные условия в префектуре Хоккайдо и регионе Тохоку. Жителям этих территорий, по-видимому, предстоит столкнуться с локальными ливнями вплоть до вечера вторника. Жителям рекомендуется остерегаться схода оползней, затоплений в низинах, подъема уровня воды в реках, ударов молний и порывистого ветра. Тайфун номер 18 приближается к региону Дайто-Дзима на юге Японии. Во вторник и среду в префектуре Окинава и регионе Амами ожидаются сильные ветры, способные вызвать обрушение некоторых домов. По оценкам Метеорологического управления Японии, по состоянию на 7 часов утра вторника этот очень мощный тайфун находился в 30 километрах к востоку, северо-востоку от острова Минами-Дайто-Дзима префектуры Окинава, двигаясь на запад-северо-запад со скоростью 20 км в час. Ожидается, что тайфун продвинется на запад и приблизится к региону главного острова Окинавы и региону Амами префектуры Кагосима во вторник вечером или позже. Ожидается, что в обоих регионах ветер быстро усилится. Максимальная устойчивая скорость ветра, по прогнозам, достигнет 162 км в час в префектуре Окинава и 144 км в час в районе Амами. Порывы ветра могут достигать 216 км в час в обоих регионах. Море также будет неспокойным. Волны могут достигать 11 метров у берегов Окинавы и 10 метров у берегов Амами до конца среды. Согласно прогнозу, за 24 часа до утра среды количество осадков на Окинаве достигнет 170 мм, а на Амаме – 250 мм. Штормовая погода может сохраниться по мере замедления тайфуна. Метеорологи призывают к предельной бдительности в связи с сильными ветрами и высокими волнами, а также предупреждают о возможности оползней, наводнений в низинах и выхода рек из берегов. Соединенные Штаты Америки угрожают Ирану новыми экономическими санкциями. На этот раз министр финансов США Скотт Бессент объявил о широких санкциях против юридических и физических лиц, ведущих бизнес с этой страной. Он уподобил введение данных санкций высадке союзных войск в Нормандии в годы Второй мировой войны только в экономике. С этим объявлением Бессент выступил в Вашингтоне в понедельник. По его словам, Соединенные Штаты называют данные санкции операцией «экономический изгой». Бессент заявил: «Мы запускаем экономическое наступление по всем фронтам, на финансовые связи Ирана по всему миру, по всему земному шару. Наша цель – разорвать все линии экономического жизнеобеспечения, поддерживающие этот тиранический режим, пока Тегеран не останется один». Бессент предупредил, что страны, нарушающие эти санкции, могут быть отрезаны от экономической системы на основе доллара. Он добавил, что президент США Дональд Трамп призвал мировых лидеров обсудить кампанию по изоляции Тегерана. Бессент отметил, что Министерство финансов объявит дополнительные санкции, в том числе против крупных финансовых учреждений, к концу текущей недели. Руководство Ирана отреагировало на это объявление еще до того, как Бессент начал свое выступление. В воскресенье информационное агентство ТАСНИМ процитировало министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, который назвал санкции сценарием из утиль сырья. Спикер иранского парламента Мохаммад Багир Галибаф в понедельник назвал их бахвальством и добавил, что Соединенные Штаты не в том экономическом положении, чтобы еще более ограничивать свои отношения с другими странами. Группа стран, обсуждающих поддержку Украины, пообещала увеличить военную помощь, уделяя первоочередное внимание укреплению противовоздушной обороны страны. В понедельник, в День независимости Украины, в Киеве состоялась встреча на высшем уровне, организованная коалицией желающих. В мероприятии приняли участие лидеры примерно 30 стран. Премьер-министр Японии Такаити Санае приняла участие в саммите в режиме онлайн. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем подчеркнул необходимость остановить российские запуски ракет. Он также заявил о важности введения санкций, которые перекроют российские военные поставки и оказание поддержки Украине в проведении дальнобойных ракетных операций.
Ранее Великобритания объявила о намерении предоставить Украине секретную информацию о крылатой ракете «Скальп» большой дальности, чтобы помочь этой стране нарастить производство этого оружия, разработанного совместно Великобританией и Францией. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость обеспечить наличие в Украине зимнего пакета средств противовоздушной обороны, сославшись на нехватку в стране противоракетных комплексов. Он вновь призвал к поставке ракет для зенитных ракетных комплексов «Патриот», заявив, что Украине необходимо как минимум 300 единиц. В совместном заявлении, опубликованном после встречи, говорится, что участники выразили решимость увеличить военную поддержку Украине и укрепить сотрудничество с ее оборонной промышленностью. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков резко отреагировал на действия Великобритании. Он заявил, что Лондон регулярно подливает масло в огонь. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тосимицу заявил, что тот факт, что японские судьи возглавляют два крупных международных суда, отражает усилия страны по укреплению международных судебных институтов. В понедельник в Токио Мотеги выступил с видеообращением на открытии 4-го токийского семинара по международному праву. Министерство иностранных дел организует это мероприятие с целью предоставления государственным служащим из стран Азии и Африки необходимой подготовки в области международного права. Мотеги заявил: «Созданный нами международный порядок сталкивается с множеством вызовов, так как мы живем в критически важную эпоху, которая определит, сможет ли международное сообщество в целом защитить свободный и открытый международный порядок, основанный на верховенстве закона». Он также заявил: «Япония придает большое значение роли международных судебных институтов в мирном урегулировании споров и поддержании правопорядка и активно участвует в укреплении этих институтов». На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 26-й урок, на котором мы расскажем, как поделиться несколькими впечатлениями. А еще мы поговорим о ханами – традиции любования цветущей сакурой.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там, которая живет в общежитии «Дом Харусан». Там и ее друзья Мия и Кайто, взяв с собой робота Харусан, отправились в парк на оханами. Оханами – это весенняя традиция любования прекрасной цветущей сакурой. Люди гуляют по паркам и устраивают пикники под деревьями. Там и ее друзья положили на землю подстилку и устроились под сакурой.
0: Послушайте диалог 26-го урока.
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。
3: А
0: теперь разберем фразы по порядку.
1: Кайто выкладывает обед в коробочке в центр и говорит:
2: お弁当だよ.
0: Здесь обед в коробочке.
2: Бокуга.
0: Я сам приготовил. Угощайтесь.
1: Мия впечатлена красивым видом еды и говорит:
3: Кире!
0: Как красиво!
1: На там это тоже произвело впечатление.
3: Сугой!
0: Выглядит потрясающе!
3: Итадакимас!
0: Давайте есть!
1: Там пробует японский омлет.
3: Коно тамагояки амакте ойсии десу.
0: Этот японский омлет сладкий и очень вкусный.
1: Мия говорит:
3: Кайто,
0: ты правда отличный повар.
1: Кайто отвечает:
2: Боку, шефу ни наритайнда.
0: Когда-нибудь я хочу стать шеф-поваром.
1: Мия кивает и добавляет:
3: Ине.
0: Звучит хорошо.
1: Кажется, у Кайто настоящий талант в кулинарии.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Обенто дайо.
3: 僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот японский омлет сладкий и очень вкусный. Запомните структуру этой фразы, и вы сможете делиться своими впечатлениями более в сложной форме. Давайте разберем значение фразы. «Коно тамагояки» означает «этот японский омлет». «Тамагояки» – японский омлет – типичное блюдо для упакованного в коробочку обеда. Яйца смешиваются с бульоном и сахаром, затем они жарятся тонкими слоями и заворачиваются рулетом. Исходная форма слова «амакте» – это и прилагательное «амай», которое означает «сладкий». «Ойсий» – это «вкусный». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как соединить в предложении два прилагательных. В случае с «и» прилагательными – замените окончание «и» на «куте». В сегодняшней фразе, когда «амай» соединяется с «ойси», «амай» превращается в «амакте», за которым следует «ойси». Все вместе получается «амакте ойси».
1: Послушайте и повторите вслух.
4: «Амакте ойси десу». «Коно тамаго яки, амакте ойси десу».
1: А теперь послушайте, как собеседники обмениваются впечатлениями о парке.
5: Уэно-коуэн, доу дештака?
6: Хирокуте кирэй де, тотэмо ёкатта дес.
0: Давайте разберем эти фразы.
5: Уэно-коуэн, доу дештака?
1: Как тебе парк Уэно?
0: Уэно-коуэн – это парк Уэно, большой парк в Токио. «До дештака» – это «понравился ли?» – вопрос, который используется, чтобы узнать о впечатлениях в прошлом.
3: «Хирокуте кирэй де, тотэмо ёкатта дес».
1: Большой и красивый, очень приятный.
0: «Хирокуте» – это прилагательное «хирой», которое означает «просторный», в форме, которая позволяет соединить это слово с другим прилагательным. «Кирэй де» – это «на» прилагательное «кирэйна», красивы в форме присоединения к следующему прилагательному. Чтобы соединить два «на» прилагательных, замените окончание «на» на «де». «Тотэмо ёкатта дес» означает «очень приятный».
1: Послушайте и повторите вслух.
4: «Хирокуте». «Хирокуте кирэй де». «Хирокуте кирэй де». «Тотэмо ёкатта дес».
0: Давайте попрактикуемся с другими прилагательными. Предположим, вам подарили сувенир с изображениями кошек. Попробуйте сказать «маленький и милый», правда? «Маленький» — это...
4: «Чисай». «Чисай».
0: А «милый»?
4: «Каваи». «Каваи».
0: В конце предложения добавьте частицу «не», обозначающую, что вы ждете согласия. Попробуйте.
3: Чисакуте кавайи десу не. Чисакуте кавайи десу не.
0: А теперь у вас спрашивают мнение о японских поездах. Попробуйте сказать пунктуальные и удобные. Пунктуальные это
4: сэйкакуна. Сэйкакуна.
0: А удобные
4: бендина. Бендина.
0: Попробуйте.
7: Секакуде бенди десне.
0: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит Кайто. Он произнес ее, открывая коробочку с ланчем. Запомните ее.
2: Дозо.
0: Дозо в данном случае означает «пожалуйста, угощайтесь». Вообще, это слово используется в разных ситуациях, когда вы предлагаете

0: Даете кому-то еду или разрешаете что-то сделать. Также можно использовать эту фразу, когда вы что-то вручаете человеку.
1: Послушайте и повторите.
2: Дозо.
0: Давайте послушаем диалог еще раз. Уделите особое внимание тому, как там делится впечатлениями.
3: О бенто да ё. Боку га цукуттан да. Дозо.
4: Кире. Сугой. Итадакимасу. この卵焼き、甘くて美味しいです。
5: カイトは本当に料理が上手だね。
3: 僕、シェフになりたいんだ。
5: いいね。
6: ハルさんの知恵袋。
1: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о традиции любования цветущей сакурой – оханами.
0: Настя, я уверен, что вы уже ходили на оханами.
1: Конечно, и не раз. Например, в токийский парк Йойоги.
0: Прекрасно. Сакура в Японии начинает цвести примерно в марте и заканчивает в мае. Первые цветки появляются на юге, а затем постепенно раскрываются в более северных регионах. В Токио самое лучшее время для любования сакурой обычно в конце марта, начале апреля. Жители по всей стране следят за прогнозами, когда же начнется цветение сакуры в их регионе. Многие планируют свои оханами, исходя из этих прогнозов.
1: А куда чаще всего отправляются на оханами?
0: Обычно в ближайшие парки, аллеи, вдоль которых высажены деревья сакуры. Также популярны другие площадки, известные прекрасными деревьями. Настоящие энтузиасты занимают лучшие места с рассветом. Среди наиболее популярных мест в Токио – парк Уэно и национальный парк Синдзюку-Гёэн. Также привлекают людей деревья вдоль рек Сумида и Мегуро. Отдельное удовольствие – полюбоваться сакурой вечером, когда деревья подсвечиваются фонариками. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке там отправится в популярный ресторан с лапшой рамен. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Ванакова. Данный информационный выпуск был записан 25 августа в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Западная и восточная Япония остаются во власти экстремальной жары. Мощный тайфун приближается к региону Дайто-Дзима в префектуре Окинава. Коалиция желающих обещает усилить противовоздушную оборону Украины. А сейчас обо всем подробнее. Представители японского метеорологического ведомства предупреждают, что во вторник температура воздуха, по всей вероятности, поднимется до 40 градусов по Цельсию в юго-западной части Японии, в том числе в префектуре Кумамото, пострадавшей от мощного землетрясения в конце июля. Жителям рекомендуют принимать меры предосторожности от тепловых ударов. По сообщению Метеорологического управления Японии, система высокого атмосферного давления несет палящий зной восточной и западной частям страны. Дневные максимумы температуры воздуха в 40 градусов ожидаются в городах Кумамото, Хита и Куруме в регионе Кюсю. Предупреждения об угрозе тепловых ударов опубликованы в 41 из 47 префектур страны, от региона Тохоку до региона Кюсю. По словам представителей управления, температура воздуха от восточной до западной Японии, по-видимому, будет оставаться высокой в течение нескольких недель. Управление призывает население пользоваться кондиционерами воздуха, почаще пить воду, пополнять содержание соли в организме и воздерживаться от деятельности на открытом воздухе. Между тем, система низкого давления и один из атмосферных фронтов создают нестабильные условия в префектуре Хоккайдо и регионе Тохоку. Жителям этих территорий, по-видимому, предстоит столкнуться с локальными ливнями вплоть до вечера вторника. Жителям рекомендуется остерегаться схода оползней, затоплений в низинах, подъема уровня воды в реках, ударов молний и порывистого ветра. Тайфун номер 18 приближается к региону Дайто-Дзима на юге Японии. Во вторник и среду в префектуре Окинава и регионе Амами ожидаются сильные ветры, способные вызвать обрушение некоторых домов. По оценкам Метеорологического управления Японии, по состоянию на 7 часов утра вторника этот очень мощный тайфун находился в 30 километрах к востоку, северо-востоку от острова Минами-Дайто-Дзима префектуры Окинава, двигаясь на запад-северо-запад со скоростью 20 км в час. Ожидается, что тайфун продвинется на запад и приблизится к региону главного острова Окинавы и региону Амами префектуры Кагосима во вторник вечером или позже. Ожидается, что в обоих регионах ветер быстро усилится. Максимальная устойчивая скорость ветра, по прогнозам, достигнет 162 км в час в префектуре Окинава и 144 км в час в районе Амами. Порывы ветра могут достигать 216 км в час в обоих регионах. Море также будет неспокойным. Волны могут достигать 11 метров у берегов Окинавы и 10 метров у берегов Амами до конца среды. Согласно прогнозу, за 24 часа до утра среды количество осадков на Окинаве достигнет 170 мм, а на Амами – 250 мм. Штормовая погода может сохраниться по мере замедления тайфуна. Метеорологи призывают к предельной бдительности в связи с сильными ветрами и высокими волнами, а также предупреждают о возможности оползней, наводнений в низинах и выхода рек из берегов. Соединенные Штаты Америки угрожают Ирану новыми экономическими санкциями. На этот раз министр финансов США Скотт Бессент объявил о широких санкциях против юридических и физических лиц, ведущих бизнес с этой страной. Он уподобил введение данных санкций высадке союзных войск в Нормандии в годы Второй мировой войны только в экономике. С этим объявлением Бессент выступил в Вашингтоне в понедельник. По его словам, Соединенные Штаты называют данные санкции операцией «экономический изгой». Бессент заявил: «Мы запускаем экономическое наступление по всем фронтам, на финансовые связи Ирана по всему миру, по всему земному шару. Наша цель – разорвать все линии экономического жизнеобеспечения, поддерживающие этот тиранический режим, пока Тегеран не останется один». Бессент предупредил, что страны, нарушающие эти санкции, могут быть отрезаны от экономической системы на основе доллара. Он добавил, что президент США Дональд Трамп призвал мировых лидеров обсудить кампанию по изоляции Тегерана.
Бессент отметил, что Министерство финансов объявит дополнительные санкции, в том числе против крупных финансовых учреждений, к концу текущей недели. Руководство Ирана отреагировало на это объявление еще до того, как Бессент начал свое выступление. В воскресенье информационное агентство Тасним процитировало министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, который назвал санкции сценарием из утиль сырья. Спикер иранского парламента Мохаммад Багир Галибаф в понедельник назвал их бахвальством и добавил, что Соединенные Штаты не в том экономическом положении, чтобы еще более ограничивать свои отношения с другими странами. Группа стран, обсуждающих поддержку Украины, пообещала увеличить военную помощь, уделяя первоочередное внимание укреплению противовоздушной обороны страны. В понедельник, в День независимости Украины, в Киеве состоялась встреча на высшем уровне, организованная коалицией желающих. В мероприятии приняли участие лидеры примерно 30 стран. Премьер-министр Японии Такаити Саная приняла участие в саммите в режиме онлайн. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем подчеркнул необходимость остановить российские запуски ракет. Он также заявил о важности введения санкций, которые перекроют российские военные поставки и оказание поддержки Украине в проведении дальнобойных ракетных операций. Ранее Великобритания объявила о намерении предоставить Украине секретную информацию о крылатой ракете «Скальп» большой дальности, чтобы помочь этой стране нарастить производство этого оружия, разработанного совместно Великобританией и Францией. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость обеспечить наличие в Украине зимнего пакета средств противовоздушной обороны, сославшись на нехватку в стране противоракетных комплексов. Он вновь призвал к поставке ракет для зенитных ракетных комплексов «Патриот», заявив, что Украине необходимо как минимум 300 единиц. В совместном заявлении, опубликованном после встречи, говорится, что участники выразили решимость увеличить военную поддержку Украине и укрепить сотрудничество с ее оборонной промышленностью. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков резко отреагировал на действия Великобритании. Он заявил, что Лондон регулярно подливает масло в огонь. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тосимицу заявил, что тот факт, что японские судьи возглавляют два крупных международных суда, отражает усилия страны по укреплению международных судебных институтов. В понедельник в Токио Мотеги выступил с видеообращением на открытии 4-го токийского семинара по международному праву. Министерство иностранных дел организует это мероприятие с целью предоставления государственным служащим из стран Азии и Африки необходимой подготовки в области международного права. Мотеги заявил: «Созданный нами международный порядок сталкивается с множеством вызовов, так как мы живем в критически важную эпоху, которая определит, сможет ли международное сообщество в целом защитить свободный и открытый международный порядок, основанный на верховенстве закона». Он также заявил: «Япония придает большое значение роли международных судебных институтов в мирном урегулировании споров и поддержании правопорядка и активно участвует в укреплении этих институтов». На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 26-й урок, на котором мы расскажем, как поделиться несколькими впечатлениями. А еще мы поговорим о ханами, традиции любования цветущей сакурой.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там, которая живет в общежитии «Дом Харусан». Там и ее друзья Мия и Кайто, взяв с собой робота Харусан, отправились в парк на Оханами. Оханами – это весенняя традиция любования прекрасной цветущей сакурой. Люди гуляют по паркам и устраивают пикники под деревьями. Там и ее друзья положили на землю подстилку и устроились под сакурой.
0: Послушайте диалог 26-го урока.
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
3: 綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
4: いいね。
0: А теперь разберем фразы по порядку.
1: Кайто выкладывает обед в коробочке в центр и говорит:
2: お弁当だよ。
0: Здесь обед в коробочке. Я сам приготовил. Угощайтесь.
1: Мия впечатлена красивым видом еды и говорит:
3: Кире!
0: Как красиво!
1: На там это тоже произвело впечатление.
3: Сугой!
0: Выглядит потрясающе!
3: Итадакимасу!
0: Давайте есть!
1: Там пробует японский омлет.
3: Коно тамагояки амакуте оисии десу!
0: Этот японский омлет сладкий и очень вкусный.
1: Мия говорит:
4: Кайто ва хонтони рёри га джозу да не.
0: Кайто, ты правда отличный повар.
1: Кайто отвечает:
2: Боку шефу ни наритай да.
0: Когда-нибудь я хочу стать шеф-поваром.
1: Мия кивает и добавляет:
4: И не.
0: Звучит хорошо.
1: Кажется, у Кайто настоящий талант в кулинарии.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: О бенто да ё. 僕が作ったんだ。どうぞ。
3: 綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
4: いいね。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот японский омлет сладкий и очень вкусный.
3: Коно тамагояки амакуте оисии десу.
0: Запомните структуру этой фразы, и вы сможете делиться своими впечатлениями более в сложной форме. Давайте разберем значение фразы. Коно тамагояки означает «этот японский омлет». Тамагояки – японский омлет – типичное блюдо для упакованного в коробочку обеда. Яйца смешиваются с бульоном и сахаром, затем они жарятся тонкими слоями и заворачиваются рулетом. Исходная форма слова «амакуте» – это и прилагательное «амай», которое означает «сладкий». «Ойсий» – это «вкусный». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как соединить в предложении два прилагательных. В случае с «и» прилагательными – замените окончание «и» на «куте». В сегодняшней фразе, когда «амай» соединяется с «ойси», «амай» превращается в «амакуте», за которым следует «ойси». Все вместе получается «амакуте ойси».
1: Послушайте и повторите вслух.
5: «Амакуте ойси десу». «Коно тамаго яки, амакуте ойси десу».
1: А теперь послушайте, как собеседники обмениваются впечатлениями о парке.
6: Уэно Коуэн, доу дэшта ка?
7: Хирокуте кирэй де, тотэмо ёкатта дэс.
0: Давайте разберем эти фразы.
6: Уэно Коуэн, доу дэшта ка?
1: Как тебе парк Уэно?
0: Уэно Коуэн – это парк Уэно, большой парк в Токио. «До дештака» – это «понравился ли?» – вопрос, который используется, чтобы узнать о впечатлениях в прошлом.
7: «Хирокуте кирейде, тотемо ёкатта дес».
1: Большой и красивый, очень приятный.
0: «Хирокуте» – это прилагательное «хирой», которое означает «просторный», в форме, которая позволяет соединить это слово с другим прилагательным. «Кирейде» – это «на» прилагательное «кирейна», красивый, в форме присоединения к следующему прилагательному. Чтобы соединить два «на» прилагательных, замените окончание «на» на «де». «Тотемо ёкатта дес» означает «очень приятный».
1: Послушайте и повторите вслух.
5: «Хирокуте». «Хирокуте кирейде». «Хирокуте кирейде». «Тотемо ёкатта дес».
0: Давайте попрактикуемся с другими прилагательными. Предположим, вам подарили сувенир с изображениями кошек. Попробуйте сказать «маленький и милый», правда? «Маленький» — это...
5: «Чисай». «Чисай».
0: А «милый»?
5: «Каваи». «Каваи».
0: В конце предложения добавьте частицу «не», обозначающую, что вы ждете согласия. Попробуйте.
7: Чисакуте кавайи десу не. Чисакуте кавайи десу не.
0: А теперь у вас спрашивают мнение о японских поездах. Попробуйте сказать пунктуальные и удобные. Пунктуальные – это
5: сэйкакуна. Сэйкакуна.
0: А удобные?
5: Бендина. Бендина.
0: Попробуйте.
8: Секакуде бенли десне.
0: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит Кайто. Он произнес ее, открывая коробочку с ланчем. Запомните ее.
2: Дозо.
0: Дозо в данном случае означает «пожалуйста, угощайтесь». Вообще это слово используется в разных ситуациях, когда вы предлагаете кому-то еду или разрешаете что-то сделать. Также можно использовать эту фразу, когда вы что-то вручаете человеку.
1: Послушайте и повторите.
5: Дозо.
0: Давайте послушаем диалог еще раз. Уделите особое внимание тому, как там делятся впечатлениями.
2: О бенто да йо. Боку га цукуттан да. Дозо.
3: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて

0: 味しいです。
1: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕シェフになりたいんだ。
1: いいね。
3: ハルさんの知恵袋。
4: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о традиции любования цветущей сакурой – оханами.
5: Настя, я уверен, что вы уже ходили на оханами.
4: Конечно, и не раз, например, в токийский парк Йойоги.
5: Прекрасно. Сакура в Японии начинает цвести примерно в марте и заканчивает в мае. Первые цветки появляются на юге, а затем постепенно раскрываются в более северных регионах. В Токио самое лучшее время для любования сакурой обычно в конце марта – начале апреля. Жители по всей стране следят за прогнозами, когда же начнется цветение сакуры в их регионе. Многие планируют свои оханами, исходя из этих прогнозов.
4: А куда чаще всего отправляются на оханами?
5: Обычно в ближайшие парки, аллеи, вдоль которых высажены деревья сакуры. Также популярны другие площадки, известные прекрасными деревьями. Настоящие энтузиасты занимают лучшие места с рассветом. Среди наиболее популярных мест в Токио – парк Уэно и национальный парк Синдзюку-Гёэн. Также привлекают людей деревья вдоль рек Сумида и Мегуро. Отдельное удовольствие – полюбоваться сакурой вечером, когда деревья подсвечиваются фонариками. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
4: На следующем уроке там отправится в популярный ресторан с лапшой рамен. Оставайтесь с нами!